0: сейчас вижу.
1: Салют, значит. Priority 3. Engine 3. Back pain. 5405 Northeast 70th Street. Map page 2207.